Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме открывается выставка насекомых. Минобрнауки объявила о введении дня тишины при приеме в ВУЗы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике открывается фотовыставка «Монстры травяных джунглей», в которой представлены снимки макрофотографа Олега Савицкого, пишет СМИ-44. Главные герои экспозиции – насекомые, которые под объективом макролинзы превращаются в фантастических существ. Макрофотография позволяет автору показать собственный взгляд на природу, а зрители смогут увидеть мир, который ежедневно находится под ногами, но остается невидимым для невооруженного глаза. Добиться выразительности и резкости деталей фотографу помогает метод фокус-стекинга – соединение от 40 до 100 отдельных снимков в одно финальное изображение. Эта техника требует огромного терпения и профессиональной работы со светом и оптикой, но именно она дает возможность рассмотреть каждую жилку крыла или фасетку глаза. Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 16:00 в Музее природы. Возрастное ограничение 0+. В приемной кампании 26-27 учебного года появится новый порядок поступления в российские университеты, пишут «Известия». Миноборнауки вводит день тишины. В дату публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Вместе с тем, подать заявление через сайты вузов теперь нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельные заявления. Кроме того, изменились и условия поступления после колледжа. Раньше выпускники СПО часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. С этого же года это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в ВУЗе. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 мая, отмечается День фрилансера. А еще День печенья с пахтой. Кто знает, что такое пахта?
1: Я знаю, что такое пухто.
0: Это я тоже знаю.
1: Это у меня во дворе там
0: странная
1: стоит.
0: Вообще история, почему он так называется, думала я, а потом расшифровала. Оказывается, это аббревиатура.
1: Совершенно верно, это пункт утилизации и хранения твердых отходов.
0: Вот теперь и вы об этом знаете. Но мы не будем копаться в мусоре, мы день рождения Вазелина отметим.
1: Ну, с удовольствием. Вазелину сегодня 138 лет. В 1872 году британско-американский химик Роберт Чесбро придумал и усовершенствовал технологию изготовления вазелина. А чуть позже, 14 мая 1978 года, он запатентовал это средство. И, собственно, эту дату и принято считать официальным днем рождения вазелина. Чесбро обратил внимание на странную массу, которую нефтяники наносили на раны и ожоги. Изучение субстанции, которая напоминала мягкий парафин, показало, что она благотворно влияет на процесс регенерации кожи и ускоряет заживление. В процессе экспериментов химику удалось установить полезные компоненты и отделить их. Наладив выпуск продукта под названием «Нефтяное желе», Чесбро доставил первые партии в аптеке. Но мазь с таким названием вызывала у людей легкое недоумение. Они не верили, что связанный с нефтью продукт не несет в себе опасности. Уж тем более, что он каким-то образом поможет им. Тогда изобретатель соединил немецкое слово «вассер» — «вода» и латинское «олеум», то есть оливковое масло. И в результате появился совершенно новый термин «вазелинум», который как раз и зашел покупателям, и публика стала, в общем, активно использовать вещество. Вазелин бывает, как мы знаем, природный и искусственный. Значительных отличий между ними нет. Оба представляют собой вот эту прозрачную, бесцветную такую вязкую массу, без вкуса и запаха. Ну, а вот американский настоящий пользуется большей популярностью, чем синтетический.
0: А мне вот хочется отметить, что очень многие средства мы, к сожалению, забыли или думали, что придумано что-то более эффективное и действенное. Но на самом деле это все происки маркетологов. И наверняка вот в этой красивой коробочке за много-много денег содержится тот самый обычный дешевый вазелин. Парара-парарап.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: В хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: Реклама.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны и ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня четверг, в Санкт-Петербурге идет дождь. Какая чудесная погода. Жарило, было душно. Вчера просто невозможно было дышать. И казалось, что земля потрескается. И вот, наконец, он всем садоводам и дачникам на радость. Пошел и идет.
1: Слушай, ты знаешь, что я вчера, ну, как у любого интеллигентного, высокоинтеллигентного, очень образованного человека, ладно, не буду себя хвалить, короче, все время думаю, что это я виноват. Ну зачем ты надел толстую джинсовку? Ну, такая же... А потом думаю, да и нет, ну, с утра-то было достаточно прохладно, и прям все было окей, как надо. Еще даже в 11 утра, когда мы покидали студию. И тем не менее, к середине дня у меня были дела в городе. Ну, это вот как ты сейчас описала, просто один в один, да.
0: Да. А мы решили поговорить о работе. Ну, как о работе? О подработке. Знаете, раньше это называли шабашка. Подшабашил. Такой пошел, что-то где-то сделал единоразово, и тебе тут же заплатили денежку. Так вот, как это было у вас? Может быть, вы оказали кому-то какую-то услугу. Может быть, нашли на чердаке старые бабушкины сапоги, расшили их пайетками и удачно продали, да, как будто это какой-то...
1: уникальный музейный аксессуар. Да. Слушайте, ну, еще же это называлось... Халтура, причем не всегда в отрицательной коннотации, да, то есть, ну...
0: Подхалтурил.
1: Сделал качественно, получил деньги, но разово, да.
0: Итак, подхалтурил, подработал, подшабашил. Как это было у вас, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», а еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок сертификат для двоих на заезд в Примакартинг.
2: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, события в профессиональной сфере заставят быть начеку. Не расслабляйтесь.
2: Овны, женщины, ваш романтический партнер настроен критически. Придется доказать ему, какая вы на самом деле классная.
1: Тельцы, мужчины, вы можете серьезно продвинуться в своей профессиональной сфере, если очень постараетесь.
2: Тельцы, женщины, вам хочется простоты и ясности в личных отношениях. Поэтому ведите диалог прямо, без обиняков.
1: Близнецы, мужчины, можно добиться многого, если правильно распределить свое время. Время и задачи.
2: Близнецы, женщины, старайтесь держаться ближе к тем, кто щедр на комплименты в ваш адрес.
1: Раки, мужчины, работайте сегодня особенно усердно, и награда не заставит себя ждать.
2: Раки, женщины, не будьте слишком доверчивы. Красивые слова далеко не всегда свидетельствуют о сильных чувствах.
1: Львы, мужчины, надо повысить внимание и действовать так, чтобы не допустить промаха.
2: Львы, женщины, делите-ка вы на 10 всю критику в ваш адрес. И от близких людей тоже, иначе разлад в отношениях неизбежен.
1: Девы, мужчины, если ваши интересы сосредоточены в основном на карьере, сегодня отличный день продвинуть себя далеко вперед.
2: Девы, женщины, у вас как обычно. Гармоничные пары получают удовольствие друг от друга, проблемные ссорятся.
1: Весы, мужчины, наиболее активные и компетентные, добьются признания своих заслуг.
2: Весы, женщины, вы получите предложение, от которого не захочется отказываться.
1: А скорпионы, мужчины, день может обернуться и победой, и провалом, поэтому результат зависит только от вашего старания.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для анализа прошлого. Пора сделать выводы и начать коренным образом менять свою жизнь.
1: Стрельцы, мужчины, удача сама идет вам в руки. Нужно лишь проявить немного смекалки и расторопности, чтобы ее поймать.
2: Стрельцы, женщины, вам стоит быть экономнее. Вы склонны к неоправданным расходам.
1: Козероги, мужчины, вы можете укрепить свои профессиональные позиции и превзойти конкурентов, если проявите решительность.
2: Козероги, женщины, ничего не стесняйтесь. Не выбирайте долго слова. Ваша задача предельно ясно дать понять, чего вы хотите.
1: Водолеи, мужчины, не бойтесь поступать нестандартно. Пусть вас не поймут, но в этом залог вашего успеха.
2: Водолеи, женщины, возможен серьезный конфликт с любимым человеком. И сегодня пойти навстречу своей половинке нужно именно вам.
1: Рыба, мужчины, вы можете показать себя с лучшей стороны, а заодно найти инвесторов и влиятельных покровителей.
2: Рыбы, женщины, вас ждут перемены к лучшему в личной жизни. Не исключено и ценное подношение от дорогого вам человека.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, четверг. Сегодня вы рассказываете о ваших подработках, которые, возможно, не принесли огромные деньги, но чем-то таким запомнились.
1: Знаешь, единоразово поддержали, так сказать, штаны.
0: И вот Максим отметился в мессенджере «Макс». Всем добрый день из города Ангарска, это Иркутская область. В свободное время подрабатываю в такси, сейчас вот в пробочке стою. Лишняя копейка семейному бюджету не помешает.
1: Это вот как раз вот тот человек, который говорит, вообще-то у меня свой бизнес.
0: Да.
1: Но иногда для того, чтобы, ну, поддержать и себя, и бизнес, и всех остальных, которые ко мне прикреплены люди, ну, там, дети, жены и все такое, я вот таким занимаюсь.
0: Да, да, и вдруг звонит телефон, и такой, это Франкфурт, да, все переводите в НАУ, переводите все.
1: Кстати, у нас тут утренняя перекличка в Максе организовалась. Надежда, всем привет из Ленинска-Кузнецкого, Светлана Лаптева из Белгорода, привет, Белгород, Александр из Новосибирска, доброе утро, батарейки, привет, Саша, и Олеся из Волгоградской области, город Камышин. Что это такое? Что это за четверговое невыговаривание слов?
0: Это четверговая, знаменитая четверговая соль есть, а есть знаменитая четверговая артикуляция.
1: А еще есть знаменитый четверговый кофе. Обязательно сегодня нужно пить кофе с корицей, и тогда деньги будут. Мы сегодня о них и говорим. Как вы как-то раз подзаработали, подшабашили, и вот единоразово, и вам стало очень даже хорошо. Есть у нас в группе ВКонтакте «Радио Ваня» сообщение от Светланы. По образованию, пишет Светочка, я юрист. Но, как полстраны наших выпускников, работаю не по профессии. Но меня очень часто спасает, выручает мое образование. Меньше месяца назад, например, я составляла исковое заявление в суд о взыскании задолженности и пени за невыполнение второй стороной. Вот сразу видно, да, юрист. Так вот, за невыполнение второй стороной по договору своих обязательств. Юриспруденция очень помогает. Сама составляла уже не один договор купли-продажи, сопровождала сделки по продаже недвижимости. А это, знаете ли, в наше время очень выгодно. Не нужно платить ни маленькую мзду риэлтору.
0: И еще в Максе тут заметил сообщение от девушки, ну, вероятно, девушки, которая называет себя The Brown Eyed Witch, то есть кореглазая ведьма. Приветик всем. На подработке в магазине Шерегеша встретила телеведущего Андрея Черкасова. Была очень довольна, судя по всему, не только подработкой, но и лицезрением этого наисимпатичнейшего мужчину, которого мы помним еще со времен телешоу «Дом-2».
1: Лиза, всем привет из Ельца. Доброе утро, батарейки. Продала бэушную гравюру, на которой неплохо заработала. Может быть и так. Человек что-то нашел и сбагрил по выгодной цене.
0: Бэушная, ты знаешь, такая, пользовались. Вот видно, что пользовались гравюрой. Там, знаешь, подходили каждое утро, трогали ее, гладить, целовали.
1: Да. Друзья, пишите все наши контакты, вы знаете. Ну и, собственно, не забывайте, что один из вас сегодня уйдет с призом в руках.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичи смогут построить дом за счет маткапитала. Россиянам рассказали, как защитить урожай при заморозках. Эксперты назвали самый эффективный метод борьбы со стрессом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичам рассказали, как использовать средства маткапитала для строительства или реконструкции жилого дома, пишет администрация города. В случае принятия решения о строительстве или реконструкции дома, маткапитал выплачивается двумя частями. Первая часть, не превышающая 50% от общего размера, выдается после получения соответствующих документов. Оставшаяся часть средств выплачивается после получения в органе местного самоуправления акта освидетельствования проведения работ по строительству либо реконструкции дома. Для выдачи акта сотрудниками администрации города будет проведен осмотр строящегося объекта для подтверждения выполнения работ по строительству фундамента, стены, кровли дома. Направить заявление о выдаче акта можно в электронном виде через портал госуслуг. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, как защитить урожай во время заморозков, пишут из Вести. Специалист отметил, что главной опасностью для дачников остаются заморозки, которые возможны вплоть до середины июня. При этом, по его словам, холодостойким культурам вроде моркови, свеклы, лука и капусты похолодание не страшно. Теплолюбивые растения специалист советует высаживать в теплице и дополнительно укрывать, например, пластиковыми бутылками. Туманов также отметил, что ранняя высадка обычно позволяет получить более богатый и вкусный урожай. Физическая активность помогает мозгу иначе обрабатывать негативные переживания и снижает эмоциональный стресс, пишет газета.ру. Эксперты отмечают, что даже одна тренировка способна временно изменить работу сразу нескольких когнитивных систем. Во время физнагрузки внимание переключается с тревожных мыслей на движение и внешние стимулы. Одновременно активируются и зоны мозга, которые связаны с самоконтролем и гибкостью мышления. Кроме того, физическая активность помогает ослаблять влияние негативных воспоминаний. Особенно эффективно это происходит при сложных упражнениях, требующих координации и концентрации внимания. Еще один механизм связан с системой вознаграждения. Умеренные аэробные нагрузки стимулируют выработку дофамина. Это помогает переключить мозг из состояния тревожного ожидания в более активный и позитивный режим. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Вань.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Ароматы ванили.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о подработках. Вернее, вы рассказываете, как вы как-то раз подработали, подзаработали, подшабашили, подколымили. В общем, называйте как хотите, но денежку получили, и неплохую денежку. Об этом вы можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». И вот не растерялся у нас тут человечек в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Выполню любые мужские работы по дому, в саду и на даче. Сварочным аппаратом владею в совершенстве, сантехнические работы вот предлагаются, в электрике разбираюсь. В общем, все умеет человек из города Кирова. И если вам такой нужен, то заходите в наш канал в Макс. Я прям даже сейчас его прорекламировала.
1: Я возьму на себя тогда работу в спальне, хорошо. Договорились, без проблем. Руками я делать что-то не умею, зато работаю с другими.
0: Зато сын у тебя красивый.
1: Совершенно верно. Сережа отметился в Максе, продавал я как-то старую шестерку за каких-то несчастных 25 тысяч рублей. Приехал парень, оставил залог 5 тысяч и на неделю оставил. И пропал прям с концами. Через месяц позвонил другой и попросил отдать машину за 40 тысяч без торга. Вот так вот нечаянно прилипла двадцаточка. Привет, Жуковке, Брянская область.
0: Юрий Созинов. Было это давно, пишет Юрочка. Я начинающий электрик. Кассетные плееры редкость. И вот прибегает подруга моей девушки в слезах, приносит плеер, говорит, почините, он не мой, а я его сломала. Я сделал умный вид, ну, скорее, из любопытства разобрал плеер, говорю, сейчас все будет. И смотрю, а там делов-то, господи, проводок от пружинки блока батареек отвалился. Ну, говорю, беги за шампанским, сейчас сделаю. Припаял, все заработало. Девушка на седьмом небе от счастья, от того, что я избавил ее от кучи проблем. Это была моя первая подработка, пишет нам Юрочка, 54 годика от роду.
1: Сергей работал лет 15 назад на доставке пиццы. 3x3, служебный автомобиль в личном пользовании на время работы. И как-то периодически нужно было с утра заезжать на рынок за овощами. Иногда после смены пару часов таксовал. И однажды пассажиром оказался муж начальницы. Выяснилось это во время поездки. А ты представляешь, да? То есть выясняется это. А он на служебной машине. А на следующий день было немного стрёмно идти на работу. Но у меня были хорошие отношения с руководством, и мы мило посмеялись над этой ситуацией.
0: А над какой ситуацией посмеялись вы? И не только посмеялись, но еще и подзаработали, спрашиваем мы у вас, рассказывайте. Автор одного из комментариев получит в подарок сертификат для двоих на заезд «Прима-картинг». Ну и, конечно, лучшие комментарии прозвучат в эфире «Радио Ваня».
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Окна, двери, потолки, расстрой.
12: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
11: Росстрой!
12: 770908.
13: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
14: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
15: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет, на Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны и ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.
15: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки четверг, вы сегодня рассказываете о своих выдающихся подработках. Валерий отметился в нашем канале в Максим, так и называется, радио Ваня. Как-то накануне с Нового года смастерил фальш-камин. Нашел буквально на улице каркас от старого кресла, и в голову пришла мысль сделать вот этот самый камин. Угу. Я, значит, обклеил панелями под камень, внутри сделал своими ручками имитацию кирпичиков, застывшую монтажную пену раскрасил. Красил под цвет золы, заказал модуль испарения воды, а под пену положил мерцающую лампочку. Сверху камина досочки лаком покрыл под цвет палисандра. Ну, настолько реалистично получилось, решил выставить на одном из сайтов, где продают всякие вещи. И продал за 5000 тогда. Вот и людям приятная покупка перед Новым годом, и мне дополнительный заработок. Всем хорошего дня, отличного настроения.
1: У меня есть еще одно сообщение от человека, который называет себя Колькин сын, Ленкин муж.
0: Шикарно, мы таких обожаем.
1: И отметился он в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Я работаю водителем эвакуатора, помощь на дорогах. Так вот, один раз заезжаю на мойку самообслуживания, облил машину пеной и вот уже собрался полоскать, как вдруг увидел под машиной кольцо, поднял его, оказалось обручальное. А денег в кармане на данный момент нуль. Прихожу я с этим кольцом в ломбард и оценили его в 12 700. Деньги получил и домой к жене. К жене, видимо, Ленке. Принес деньги и рассказал, как я их получил. Деньги оказались очень сильно кстати. Вот чем не халтура, пишет нам Андрей
0: Санкт-Петербург. Ну, это прям как манна небесная, да. Максим в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» пишет: «У меня на родине в Сибири халтурить означало отлынивать от работы». Действительно, Максим абсолютно прав. Сначала халтура – это просто легкая разовая работа, а потом значение перешло в отрицательный такой смысл, да, когда это плохо сделанная работа.
1: Или не сделанная вообще.
0: Ну, или, да. А так, как говорит, подработки у нас в Сибири называли Колым. От слова, ну, колымец.
1: Под колыми, да.
0: Да, под колыми. Я строил дома и бани из бруса. Ничего себе. Коллегам из сварочного участка «Марлинг» большой привет и всем хорошего дня.
1: Вот, кстати, про дома и бани. Я в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» увидела фотографию, нам прислала ее Мария. Там как раз дома, деревня, река. И мне так захотелось в это место. А почему нам Мария это прислала? Потому что самые яркие и запоминающиеся шабашки у Маши связаны с летом в деревне у бабушки много лет назад. В июне сажали с колхозниками капусту на полях, вечером стояли в очередь в кассу, собирали и продавали ягоды, вот, в лесу, естественно, собирали, сдавали бутылки, в августе рябина, бабушка ее сушила в печке, а мы сдавали в райпо. Эх, золотое было время и шикарное детство.

0: детства. Я, кстати, тоже сдавала бутылки. Ты бутылки сдавал, Лешка?
1: Сдавал, сдавал. Я точно помню, что бутылка из-под пепси-колы пустая стоила 15 копеек.
0: Да ты буржуй из-под пепси-колы.
2: Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить вот на какую тему. Как вы как-то раз очень хорошо подработали и подзаработали. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», как минимум. Отметился здесь у нас Богдан Фасоля. Работал как-то курьером. Взял заказ, еду, звонит заказчик и говорит: ничего доставлять не надо, надо приехать на завод, сказать, что вы Денис Владимирович, проверяющий, и ходить кивать головой. Ну, я приехал. Меня там встретила целая делегация в белых касках. Люди, видно, высокопоставленные. Интересно, где видно. И ходил я с ними, проверял завод около часа. Ну, как Борис Владимирович. Под конец я так вжился в роль, что начал их отчитывать за беспорядок. Ну, и за заказ получил не 300 рублей, а 5000. Вот такая история. Одного курьера.
1: Чудесно. Юлия Филь, в подработке меня сами находят. Первое образование медсестринское. Там уколы, перевязки, клизмы. Кстати, никому не нужно.
0: В Санкт-Петербурге.
1: А Юля у нас огонь. Во-первых, она человеку поможет. Во-вторых, сама еще кайфанет. И говорит, недорого. Так вот, периодически бегаю делать кому-нибудь инъекции. Там, помимо основных двух работ в аптеке. Наверное, когда меня не станет, меня кремируют. И я буду работать в песочных часах. Хочу в отпуск на необитаемый остров. Всем доброе утро. Ну, давай так, Юль, необитаемый, наверное, мы не обещаем, но потому что...
0: А на Васильевский приезжай. Еще одно сообщение. Гоша хороший. Я родился в деревне на севере Кировской области. Отец еще в детстве научил меня забивать гвозди, и с возрастом пошло-поехало. А потом это переросло в мои шабашечки, и частенько навык мужа на час радовал мои хотелки, купить которые из зарплаты просто работяги, жаба душит.
1: Ирония пишет в нашем канале в Максе. Мне было 11 лет, я очень мечтала о дорогой кукле Барби. Конечно, купить мне ее не могли. И я решила сама заработать на нее. У нас было поле недалеко от дома. Оно такое было заброшенное. Там росли при этом шикарные цветы, люпины. Я их с подругой нарвала, значит, много-много. И встала такая продавать на рынке, как взрослые. Скажу вам, я неплохо заработала. Быстро разобрали эти шикарные цветы, и я купила таки себе Барби. С тех пор цели свои осуществляю, если чего-то сильно хочется.
0: Да, вот Дарья Карманова, например, плюс-минус 10 лет назад рисовала плакаты в школу, на праздники, знакомым знакомых за 500 рублей. И однажды плакат для встречи корабля из похода одноклассница попросила: «Привет из столицы Северного флота», пишет Дарья.
1: Да, привет, Североморск.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Звук поставим на...

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.
1: О, Нордпалп.
4: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области завершается подготовка к всероссийской велогонке. В Минпросвещении рассказали, как организовать летние каникулы ребенком. В Приморье прошел масштабный флешмоб среди женщин с одним именем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области завершается подготовка к всероссийской велогонке, пишет администрация города. По предварительной информации, на мероприятии уже зарегистрировались более 500 человек из разных регионов страны. В этом году впервые в истории она пройдет по городам Золотого кольца. Откроет фестиваль «Большой праздник в Костроме». Его спортивная часть — велогонка в Нерехте и велофестиваль по историческим улицам Костромы. Также гостей праздника ждут гастрофестиваль, экскурсионный забег «Мозаичные зайцы» и концертная программа. После Костромы этапы велогонки проследуют через Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Велогонка пройдет 16 мая в 10 часов утра. Ее финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Подать заявку на участие костромичи могут на официальном сайте velogonka.rf. Во время летних каникул важно не перегружать ребенка развивающими занятиями, стараться проводить время всей семьей, а также не забывать о режиме его сна, пишет газета.ру. По словам экспертов, при организации летнего отдыха в первую очередь стоит запланировать большие дела, такие как путешествие на море или поездка в деревню. После этого рекомендуется отметить в календаре события по месяцам и на каждый день. При этом важно оставить свободные окна для спонтанных занятий, таких как настольные игры и совместное чтение. Кроме того, во время каникул важно придерживаться режима сна, отмечают они. Продолжительность сна ребенка от 3 до 5 лет должна составлять около 11-12 часов, из которых 2 приходятся на день. Ребенку в возрасте от 5 до 7 лет следует выделить на ночной отдых 10 часов, а на дневной от полутора. В Дальневосточном федеральном университете прошел флешмоб «Поем Катюшу вместе», пишет Лента.ру. В нем приняли участие 100 женщин с именем Екатерина. Все они были одеты в традиционные наряды, весеннее платье и с косами в качестве прически. Некоторые Катюши также были в военной форме. В пресс-службе правительства региона рассказали, что самой младшей участнице акции исполнилось всего 5 лет, и вместе с ней популярную песню исполняли студентки, преподаватели, сотрудницы университета, жительницы и гости города. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 мая, отмечается День фрилансера. А еще День печенья с пахтой. Кто знает, что такое пахта?
1: Я знаю, что такое пухто.
0: Это я тоже знаю.
1: Это у меня во дворе там
0: странная стоит. Вообще история, почему он так называется, думала я, а потом расшифровала, оказывается, это аббревиатура.
1: Совершенно верно, это пункт утилизации и хранения твердых отходов.
0: Вот теперь и вы об этом знаете. Но мы не будем копаться в мусоре, мы день рождения Вазелина отметим.
1: Ну, с удовольствием. Вазелину сегодня 138 лет. О! В 1872 году британско-американский химик Роберт Чесбро придумал и усовершенствовал технологию изготовления вазелина. А чуть позже, 14 мая 78 года, он запатентовал это средство. И, собственно, эту дату и принято считать официальным днем рождения вазелина. Чесбро обратил внимание на странную массу, которую нефтяники наносили на раны и ожоги. Изучение субстанции, которая напоминала мягкий парафин, показало, что она благотворно влияет на процесс регенерации кожи и ускоряет заживление. В процессе экспериментов химику удалось установить полезные компоненты и отделить их. Наладив выпуск продукта под названием «нефтяное желе», Чесбро доставил первые партии в аптеке. Но мазь с таким названием вызывала у людей легкое недоумение. Они не верили, что связанный с нефтью продукт не несет в себе опасности. Уж тем более, что он каким-то образом поможет им. Тогда изобретатель соединил немецкое слово «вассер» – «вода» и латинское «олеум», то есть оливковое масло. И в результате появился совершенно новый термин «вазелинум», который как раз и зашел покупателям, и публика стала, в общем, активно использовать вещество. Вазелин бывает, как мы знаем, природный и искусственный. Значительных отличий между ними нет. Оба представляют собой вот эту прозрачную, бесцветную такую вязкую массу, без вкуса и запаха. Вот американский настоящий пользуется большей популярностью, чем синтетический.
0: А мне вот хочется отметить, что очень многие средства мы, к сожалению, забыли или думаем, что придумано что-то более эффективное и действенное, но на самом деле это все происки маркетологов. И наверняка вот в этой красивой коробочке за много-много денег содержится тот самый обычный дешевый вазелин. Парара-парарап.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны и ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На Радио Ваня.
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь. Нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Анапа и Геленджик. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали город.
3: Я в Геленджике была дважды. Чудесный город. Просто великолепный. Еще я была в Лазаревском, ну, в той стороне. И в Новороссийске. Ой, хочется снова туда. А еще снова туда. А еще я хочу в Сочи. Еще, значит, Лазаревское я бы посетила. Он с тех пор,

0: группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене размещена. И именно под ней мы предлагаем вам писать варианты ответов. Так вот, на картинке подсказки Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая. Причем Настя у нас на переднем плане. Возможно, вам как-то что-то это подскажет. Ну и вспомните, чем же знаменита Настя. Откуда вы знаете эту женщину? Нет, не потому, что это был скандал с розовой кофточкой на пресс-конференции с Филиппом Киркоровым. Филипп здесь вообще для отвлечения внимания. Ой, еще раз подсказала. Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и пишите свои варианты ответов. Город у нас. Автор одного из правильных получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
1: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали город.
3: На картинке подсказки Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая. И вот на какие мысли эта парочка вас навела. Братск, Киров, Красноярск, Лос-Анджелес, Париж, Нью-Йорк, Москва, еще раз Красноярск, вот с Красноярском немножко заело, Стокгольм и даже город женщин. Что это интересно за город женщин? Хотелось бы спросить у Алены.
2: Woman City.
3: Где-то же он должен быть, ну, наверное.
2: Где-то между Алабамой и Северной Каролиной, да.
3: Наверное, там хорошо. Девчонки друг друга понимают, друг другу помогают, дарят цветы, в конце концов. А что, мы скоро уже и до этого дойдем, потому что мужик мелкий пошел. Знаете ли, дохлый. Цветочка не дождешься. Комплимента или двери открытые, тоже раз на раз не приходится.
2: Да, вы знаете, уже пора...
3: Меня тут давеча подъездной дверью чуть не вышибло, потому что мальчик не придержал. Ну, как мальчик, ему лет 20 с лишним.
2: Тебя вышибет, да, конечно. Нам пора уже делать серию передач про женские неоязыческие культы, где собираются такие, знаешь, такие амазонки такие.
3: Нет, а ты знаешь, сейчас называется это бостонский брак, когда живут две женщины, не имея никаких отношений, естественно, там характера, да? Они просто как две подруги. И одна, значит, помогает другой с детьми посидеть. Эта там на свидание пошла, например, эта там помыла посуду. И говорят, что очень даже неплохо все получается. Потому что от мужика же что, иногда и не дождешься. Вот тебе, пожалуйста, зеркало в ванной, на него кто-то чихнул зубной пастой. Вот тебе, пожалуйста, носки улиточки. Значит, итак, друзья, какой же город мы загадали? А то мне сейчас, знаешь, что-то разнесу в пух и прах.
2: Да, поскольку у нас на картинке подсказки Филипп Киркоров, а он не только певец, но и продюсер, между прочим, и его подопечная, ну, вполне уже ставшая самостоятельной актрисой и певицей Анастасия Стоцкая, мы вспомнили, что когда-то, много лет тому назад, Филипп познакомился с Настей и пригласил ее в свой мюзикл, права на которые выкупил в свое время, и все у них замечательно получилось.
3: Мюзикл «Чикаго».
2: Да?
3: И именно «Чикаго» был загадан сегодня. Вот такой вот замечательный город. А победила у нас
2: Ольга.
3: Дружба.
2: Пила. Да. Ольга Юркова, которая получает фирменную сумку шопера от радио Ваня.
3: Кстати, вот про город женщин, да, такой ответ нам дала Алена Юркова. Девочки, вы там вдвоем играете?
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 14 мая, день Еремея Запашника по народному календарю уже отмечается. Запашником святой назвался, потому что в это время на Руси шли, конечно же, активные вспашки и засев полей. А это, знаете, важнейшая, но крайне тяжелая сельскохозяйственная работа.
2: А я думал, что крестьяне в этот день разливали парфюм, и поэтому, запашник, запашок, запах, аромат.
1: Вообще-то, если ты вот какой-то вот культурный житель северной столицы, ты знаешь, что ароматы не пахнут, их вообще, их слушают. Хотя я до сих пор, для меня это, конечно, вот какой-то нонсенс. Послушай этот аромат. Ну это же неправильно как-то звучит.
2: Мне так понравилось твое условное наклонение по поводу, если ты житель культурной столицы. Да, какое, сбоку припеку.
1: Ну да, сбоку купчина же. Считалось, что в этот день сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвами. Это я все еще про засев полей, да. Возможно, такое поверье возникло из-за созвучия имени святого со словом «ермо».
2: Иеремия, ермо.
1: У кого-то просто начал немножечко заблинаться.
2: А потом родилось название для магазина, где мы с тобой замороженные пельмени покупаем.
1: Возможно. Да. Бездельничать, лениться и уклоняться от обязанностей в этот день ни в коем случае нельзя. Нет. Приведет это к неудачам в делах. А вот, напротив, усердная работа сулит успех во всех начинаниях.
2: Что вы говорите?
1: Поэтому, ежели сегодня вы приехали на работу и решили там часок-другой вздремнуть, подъем! Потому что нужно обязательно сделать сегодня как можно больше.
2: Да, ребята, в Петербурге, конечно, психопатов на 100 лет припасено, вы понимаете.
1: Один из них рядом со мной скажи сидит. А еще сегодня нельзя ходить на рыбалку, покупать или есть рыбу. И вот ведь какая интересная штука получается.
2: А мне что с корюшкой делать?
1: Вот.
2: Мне 16 килограммов корюшки.
1: Я вчера корюшку, кстати, покупала, тебе серьезно говорю.
2: И я тоже покупала.
1: И ты знаешь, я, значит, вчера провела эксперимент, не только пожарила ее, но и засунула в аэрогриль.
2: Сейчас она в районе Альдебарана где-то находится.
1: Вяленая корюшка тоже неплоха, скажу тебе, но она в аэрогриле реально завялилась. Но еще я вчера купила вон такенную камбалу.
2: Ребята, расстояние между ладонями примерно сантиметров 45.
1: Правда, камбала вот такая.
2: Это точно не палтус, именно камбала?
1: Камбала сырая. И она у меня размораживается в холодильнике, мне нужно срочно сегодня из нее что-то приготовить, а вот тут написано, что нельзя ее есть. Я знаю, как обойти это.
2: Кстати, расскажи, кстати, как обойти запрет.
1: Ну что, даешь мужу рыбу, он тебя кормит, то есть ты не сам ешь, тебя кормят, все.
2: Ой, как удобно!
1: Жаль, что у тебя мужа нет. Вернее...
2: Знаешь, я обойдусь и без вашей рыбы, и без ваших дурацких советов.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: в апреле по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области начался ремонт улиц в честь героев Великой Отечественной войны. Россиянам напомнили о праве на бесплатное протезирование зубов. Россияне объяснили желание совершать импульсивные покупки. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области обновляют участки у мемориалов и улиц в честь героев Великой Отечественной войны, пишет Кострома Тудей. Так, например, в Галичском округе планируют отремонтировать 11 километров дороги Степанова-Буй. Трасса проходит рядом с село Туровское, где расположен памятник военным, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ряде районов и округов отремонтируют улицы, названные в честь героев, удостоенных звания Героя Советского Союза. В Антропове участок улицы имени майора Виталия Белоусова, в Кадые участок улицы, названный в честь командира танковой роты Михаила Четвертного, а в Макарьеве работы запланированы на улице Володина, увековечившей память гвардии капитана Александра Володина. Вместе с тем в Чухламе пройдет ремонт на улицах Советской и Октября, в Кадые обновят улицу Центральная, а в Судиславле работы планируют на улице Луначарского, ведущей к Парку Победы. Некоторые россияне имеют право на бесплатное протезирование зубов. Эта мера поддержки действует на федеральном уровне для отдельных категорий граждан, пишет газета.ру. В числе тех, кто может воспользоваться этой льготой, в частности, герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов славы и трудовой славы, некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Так, например, военным пенсионерам мера поддержки предоставляется при выслуге от 20 лет и увольнении по возрасту, состоянию здоровья или в соответствии с организационно-штатными мероприятиями. Кроме того, некоторым пациентам полагается внеочередное протезирование, например, при тяжелых заболеваниях, включая онкозаболевания челюстно-лицевой области. Россияне объяснили желание совершать импульсивные покупки, пишет Лента.ру. Около половины респондентов признались, что совершают спонтанные покупки регулярно, около трети делают это время от времени в зависимости от настроения, и только 15% заявили, что строго придерживаются списка и избегают лишних трат. Главным триггером импульсивного потребления оказались скидки и акции. Их назвали 34% опрошенных. Почти на том же уровне находится внутреннее состояние. 27% россиян совершают покупки, чтобы поднять настроение, а 19% наоборот, на волне хорошего эмоционального подъема. Влияние соцсетей и блогеров отметили 11%, что подтверждает, визуальная культура продолжает подталкивать к быстрым решениям. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, события в профессиональной сфере заставят быть начеку. Не расслабляйтесь.
2: Овны, женщины, ваш романтический партнер настроен критически. Придется доказать ему, какая вы на самом деле классная.
1: Тельцы, мужчины, вы можете серьезно продвинуться в своей профессиональной сфере, если очень постараетесь.
2: Тельцы, женщины, вам хочется простоты и ясности в личных отношениях. Поэтому ведите диалог прямо, без обиняков.
1: Близнецы, мужчины, можно добиться многого, если правильно распределить свое время. Время и задачи.
2: Близнецы, женщины, старайтесь держаться ближе к тем, кто щедр на комплименты в ваш адрес.
1: Раки, мужчины, работайте сегодня особенно усердно, и награда не заставит себя ждать.
2: Раки, женщины, не будьте слишком доверчивы. Красивые слова далеко не всегда свидетельствуют о сильных чувствах.
1: Львы, мужчины, надо повысить внимание и действовать так, чтобы не допустить промаха.
2: Львы, женщины, делите-ка вы на 10 всю критику в ваш адрес. И от близких людей тоже, иначе разлад в отношениях неизбежен.
1: Девы, мужчины, если ваши интересы сосредоточены в основном на карьере, сегодня отличный день продвинуть себя далеко вперед.
2: Девы, женщины, у вас как обычно. Гармоничные пары получают удовольствие друг от друга, проблемные ссорятся.
1: Весы, мужчины, наиболее активные и компетентные, добьются признания своих заслуг.
2: Весы, женщины, вы получите предложение, от которого не захочется отказываться.
1: А скорпионы, мужчины, день может обернуться и победой, и провалом, поэтому результат зависит только от вашего старания.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для анализа прошлого. Пора сделать выводы и начать коренным образом менять свою жизнь.
1: Стрельцы, мужчины, удача сама идет вам в руки. Нужно лишь проявить немного смекалки и расторопности, чтобы ее поймать.
2: Стрельцы, женщины, вам стоит быть экономнее. Вы склонны к неоправданным расходам.
1: Козероги, мужчины, вы можете укрепить свои профессиональные позиции и превзойти конкурентов, если проявите решительность.
2: Козероги, женщины, ничего не стесняйтесь. Не выбирайте долго слова. Ваша задача предельно ясно дать понять, чего вы хотите.
1: Водолеи, мужчины, не бойтесь поступать нестандартно. Пусть вас не поймут, но в этом залог вашего успеха.
2: Водолеи, женщины, возможен серьезный конфликт с любимым человеком. И сегодня пойти навстречу своей половинке нужно именно вам.
1: Рыба, мужчины, вы можете показать себя с лучшей стороны, а заодно найти инвесторов и влиятельных покровителей.
2: Рыбы, женщины, вас ждут перемены к лучшему в личной жизни. Не исключено и ценное подношение от дорогого вам человека.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на

0: счастлив Центаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Звездотека. Шоу «Биз на бис».
1: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты, и лучшие из них не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Итак, лучшая пятерка.
2: На пятом месте легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем эксперты сказали так: «Этот чувак поет где-то ниже легких. Он взбудоражил весь мир».
1: На четвертом месте звезда 60-х-70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.
2: На третьем месте среди вокалистов, я бы даже сказала вокалисток, заняла Уитни Хьюстон. А диапазон в 5 октав, безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. В общем, идеальный слух, техника дыхания, контроль. Ух! На втором месте королева соула Аретта Франклин.
1: И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет, это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой, такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».
2: Эй, где Коля Басков? Все так же играет шарманка. В Париже она чужестранка.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Батарейки, четверг, и сегодня вы рассказываете о своих самых классных подработках. Катерина отметилась в нашем канале в мессенджере Макс, он так и называется, Радио Ваня. Как-то продавала машину, очень нужны были деньги, приехал покупатель, приятный молодой человек, купил

0: переоформил все как надо. Между делом общались, узнавал, какую я хочу покупать машину следующую. И чуть позже под окном стояла та самая, которую я хотела. Вот так осталась я и при деньгах, и новая машина подо мной, и муж прекрасный. Вот так нужда в деньгах изменила мою жизнь.
1: Он на ней женился, что ли, еще потом?
0: Он на ней, на Кате, не на машине.
1: А я, вы знаешь, когда в бассейне плаваю, я в окна вижу дом. Улица Кронштадтская, дом 13, корпус 1. И мне кажется, что мне кто-то должен подарить там квартиру. Это, конечно, шутка. Мне почему-то очень хочется купить там квартиру. Денег у меня нет, естественно, на нее. Но мне кажется, что она как-то должна осуществиться, эта мечта. Я даже вижу это окно, открытое все время на последнем 23-м этаже.
0: Они там просто, эти хозяева, для тебя проветривают. Чтобы это заслали.
1: Чтобы духа вашего здесь больше не было. Алексей Левченко в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» отметился. Как-то давным-давно, я тогда учился в училище на сварщика, гуляли мы с братом по городу. Дело было в Новосибирске. Смотрим, ребята что-то возятся возле киоска. Подходим, а они там ушки приваривают для навесного замка. И у них не получается. Я говорю, ребят, давайте я, профессионал, и приварил их намертво. Не ребят, ушки. И качественно, и заработал на кино и мороженое. А вообще я везде, я и каждый божий день где-нибудь подрабатываю. Такси, сантехником, электриком, в ресторане, в кафе могу помочь там что-то отнести, унести. Вот такая подработка. Я думаю, что хобби это у меня уже получается, а не подработка.
0: Ну, чай,
1: хобби
0: получается.
1: Подрабатывать.
0: А Андрей ВКонтакте нам пишет, в далекие 90-е многие из нас бомбили, таксовали, так сказать, да, прирабатывали. И как-то ко мне в машину вваливается такой очень тепленький дядечка. Останавливались мы с ним у каждого бара и ларька. Всю машину мне залил напитками. Наконец-то мы доехали. Он вылез, слава богу. Дело было ночью, да, думаю, приберу после него, чтобы не пахло. И включил свет в салоне. И, как говорится, мам дорогая, пиво на ковриках даже на задней части автомобиля, а в пиве сплошным ковром купюры. А тогда тоже были красненькие, 5000-ные. Так что уборка была, наверное, самая классная в жизни. Правда, потом долго напитками оттуда несло. Всем привет, большое.
1: Знаете, за такие деньги пускай бы и несло. Ничего страшного.
0: Да.
1: Мне вот помнится, я работала на бильярде маркером. Выставляла шарики на америкашке. И мне один товарищ тоже залил сукно пивом. Я понимала, что это значит, сейчас будет большой штраф. Но он мало того, что штраф оплатил, мне тоже приплатил. Я потом долго еще всматривалась в его уходящий силуэт. И мечтала, чтобы он вернулся.
2: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
2: Радио Ваня.

0: Я думаю, каждый из нас задавался таким вопросом. Где бы подзаработать? Где бы подколымить, подшабашить? Так вот, сегодня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня» целая плеяда, не побоюсь этого слова, идей, потому что об этом мы спрашивали у вас, а вы рассказывали свои истории. Вот одна из них. Сергей Хапуженков. В начале 2000-х возил я камни из карьера в Брянской области. В столицу. Тонн по 7-8 за рейс. И вот как-то на рынке у меня спросили: гранит краснодарский?
1: Конечно, говорю.
0: И весь сезон я продавал краснодарский гранит из Брянска по 3 рубля 50 копеек за килограмм.
2: Какой шикарный схематоз, прям махровый. Лилия Позднякова здесь же ВКонтакте. Привет из Тольятти. Когда-то давно я была 17-летней студенткой в Ульяновске. Мы считали каждую копейку. И тут пришло предложение от одной родственницы съездить ко мне на родину, в райцентр, и произвести перепись населения. Мне оплатили дорогу туда и обратно, оплатили работу. Вот мой первый заработок. К счастью, конечно, не было предела, потому что, во-первых, я приехала к маме, а во-вторых, совершенно бесплатно.
0: Как-то совершенно бесплатно уехала на почтово-багажном поезде из Кирова в Тулу. Ну, так случилось. Юля Зябрева в декрете начала печь тортики на заказ. Сколько курсов оплачено, сколько инвентаря закуплено. Заказы шли. А мы дом начали строить. И туда, знаете ли, денежка нужна. Решила я подколымить из других источников. Пошла квартиры мыть, посуточные. Утром мою, вечером торты пеку. Утром мою, вечером торты пеку. Остановите меня. Казалось бы, в итоге 4 года я этим всем занимаюсь. Зарплата у меня хорошая, работаю сама на себя. Дом мы достроили. И знаете, работая в чужих квартирах, уборку я навожу под любимое «Радио Ваня».
2: Екатерина Юрьева. В школьные годы я мечтала быть парикмахером и даже купила книгу «Парикмахер на дому». Парикмахер на домник, да? Естественно, проштудировала ее и училась стричь на родственниках. А летом, в школьные каникулы, чтобы заработать немножко деньжат на дискотеку, я стригла деревенских жителей. Они у меня бегали веселые, стриженные, хохотали там по полю.
0: Одинаковые. Это Катька стригла. Сразу видно руку мастера.
2: Ее почерк.
0: Ну и побеждает у нас сегодня Богдан Фасоля. Как-то утром взял заказ, работал курьером, еду, заказчик звонит и говорит: знаете, ничего доставлять не нужно. Нужно приехать вот на некий завод, сказать, что вы Борис Владимирович, проверяющий, и ходить кивать головой. Я приехал, меня там встретила целая делегация в белых касках. Люди, видно, высокопоставленные, и ходил я с ними, проверял завод около часа, как Борис Владимирович. Под конец я так вжился в роль, что аж начал отчитывать их за беспорядок. Вот. Ну и получил не 300 рублей, как мог бы, а 5000.
2: Ну что ж, мы тоже оценили ваш и актерский, и писательский талант, дорогой Богдан. Поэтому сегодня вручаем вам сертификат для двоих на заезд «Прима-картинг». Это крытый картодром в Санкт-Петербурге. Место, которое дарит настоящие незабываемые эмоции и адреналин. Улица Магнитогорская, 51Ю.
0: Там, кстати, тоже можете представиться как Борис Владимирович.
3: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: кипиш. Яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: до 11 на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открывается выставка насекомых. Минобрнауки объявила о введении дня тишины при приеме в вузы. Эксперты назвали простой способ ускорить телевизор. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике открывается фотовыставка «Монстры травяных джунглей», в которой представлены снимки макрофотографа Олега Савицкого, пишет СМИ-44. Главные герои экспозиции – насекомые, которые под объективом макролинзы превращаются в фантастических существ. Макрофотография позволяет автору показать собственный взгляд на природу, а зрители смогут увидеть мир, который ежедневно находится под ногами, но остается невидимым для невооруженного глаза. Добиться выразительности и резкости деталей фотографу помогает метод фокус-стекинга – соединение от 40 до 100 отдельных снимков в одно финальное изображение. Эта техника требует огромного терпения и профессиональной работы со светом и оптикой, но именно она дает возможность рассмотреть каждую жилку крыла или фасетку глаза. Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 16:00 в Музее природы. Возрастное ограничение 0+. В приемной кампании 26-27 учебного года появится новый порядок поступления в российские университеты, пишут «Известия». Минобрнауки вводит день тишины. В дату публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Вместе с тем подать заявление через сайты вузов теперь нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельные заявления. Кроме того, изменились и условия поступления после колледжа. Раньше выпускники СПО часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. С этого же года это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в вузе. Экспресс-очистка кэш-памяти поможет быстро ускорить работу телевизора, пишет Лента.ру. По словам экспертов, кэш может накапливаться как в ходе работы самого телевизора, тогда его называют системным, так и из-за сторонних приложений. Быстрее всего память забивают стриминговые приложения, например, сервисы для просмотра видео или онлайн-кинотеатры. Во время работы они подгружают видео в память, чтобы обеспечить плавное воспроизведение. Как правило, для очистки кэша нужно зайти в настройки телевизора, выбрать раздел с параметрами хранилища и обнулить кэш-устройство. Кроме того, удалить кэш можно и через настройки каждого конкретного приложения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Очереди бесят, и гостей, и персонал.
3: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
2: Долго внедрять?
3: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
2: А доплаты?
3: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
2: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
7: Туманишь,
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут построить дом за счет маткапитала. Россиянам рассказали, как защитить урожай при заморозках. Эксперты назвали самый эффективный метод борьбы со стрессом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичам рассказали, как использовать средства маткапитала для строительства или реконструкции жилого дома, пишет администрация города. В случае принятия решения о строительстве или реконструкции дома, маткапитал выплачивается двумя частями. Первая часть, не превышающая 50% от общего размера, выдается после получения соответствующих документов. Оставшаяся часть средств выплачивается после получения в органе местного самоуправления акта освидетельствования проведения работ по строительству либо реконструкции дома. Для выдачи акта сотрудниками администрации города будет проведен осмотр строящегося объекта для подтверждения выполнения работ по строительству фундамента, стены, кровли дома. Направить заявление о выдаче акта можно в электронном виде через портал госуслуг. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, как защитить урожай во время заморозков, пишут «Известия». Специалист отметил, что главной опасностью для дачников остаются заморозки, которые возможны вплоть до середины июня. При этом, по его словам, холодостойким культурам вроде моркови, свеклы, лука и капусты похолодание не страшно. Теплолюбивые растения специалист советует высаживать в теплице и дополнительно укрывать, например, пластиковыми бутылками. Туманов также отметил, что ранняя высадка обычно позволяет получить более богатый и вкусный урожай. Физическая активность помогает мозгу иначе обрабатывать негативные переживания и снижает эмоциональный стресс, пишет газета.ру. Эксперты отмечают, что даже одна тренировка способна временно изменить работу сразу нескольких когнитивных систем. Во время физнагрузки внимание переключается с тревожных мыслей на движение и внешние стимулы. Одновременно активируются и зоны мозга, которые связаны с самоконтролем и гибкостью мышления. Кроме того, физическая активность помогает ослаблять влияние негативных воспоминаний. Особенно эффективно это происходит при сложных упражнениях, требующих координации и концентрации внимания. Еще один механизм связан с системой вознаграждения. Умеренные аэробные нагрузки стимулируют выработку дофамина. Это помогает переключить мозг из состояния тревожного ожидания в более активный и позитивный режим. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
2: Реклама.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
9: «Радио Ваня» навстречу новой весне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
4: Постройте дом этой весной с

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: пиши «доступно»
1: или «Радио Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области завершается подготовка к всероссийской велогонке. В Минпросвещении рассказали, как организовать летние каникулы ребенком. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области завершается подготовка к всероссийской велогонке, пишет администрация города. По предварительной информации, на мероприятии уже зарегистрировались более 500 человек из разных регионов страны. В этом году впервые в истории она пройдет по городам Золотого кольца. Откроет фестиваль «Большой праздник в Костроме». Его спортивная часть – велогонка в Нерехте и велофестиваль по историческим улицам Костромы. Также гостей праздника ждут гастрофестиваль, экскурсионный забег «Мозаичные зайцы» и концертная программа. После Костромы этапы велогонки проследуют через Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Велогонка пройдет 16 мая в 10 часов утра. Ее финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Подать заявку на участие костромичи могут на официальном сайте велогонка.рф. Во время летних каникул важно не перегружать ребенка развивающими занятиями, стараться проводить время всей семьей, а также не забывать о режиме его сна, пишет газета.ру. По словам экспертов, при организации летнего отдыха в первую очередь стоит запланировать большие дела, такие как путешествие на море или поездка в деревню. После этого рекомендуется отметить в календаре события по месяцам и на каждый день. При этом важно оставить свободные окна для спонтанных занятий, таких как настольные игры и совместное чтение. Кроме того, во время каникул важно придерживаться режима сна, отмечают они. Продолжительность на ребенка от 3 до 5 лет должна составлять около 11-12 часов, из которых 2 приходятся на день. Ребенку в возрасте от 5 до 7 лет следует выделить на ночной отдых 10 часов, а на дневной от 1,5. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Hello?
6: Если тебе стало грустно,
7: не забывай меня.
6: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
6: Без возрастных ограничений.
7: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
8: 12+.
9: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
11: Ваня. Радио Ваня.
12: Я твой,

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костромской области начался ремонт улиц в честь героев Великой Отечественной войны. Россиянам напомнили о праве на бесплатное протезирование зубов. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области обновляют участки у мемориалов и улиц в честь героев Великой Отечественной войны, пишет «Кострома Тудей». Так, например, в Галичском округе планируют отремонтировать 11 километров дороги Степанова-Буй. Трасса проходит рядом с село Туровское, где расположен памятник военным, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ряде районов и округов отремонтируют улицы, названные в честь героев, удостоенных звания Героя Советского Союза. В Антропове участок улицы имени майора Виталия Белоусова, в Кадые участок улицы, названный в честь командира танковой роты Михаила Четвертнова, а в Макарьеве работы запланированы на улице Володина, увековечившей память гвардии капитана Александра Володина. Вместе с тем в Чухломе пройдет ремонт на улицах Советской, Октября, в Кадые обновят улицу Центральная, а в Судиславле работы планируют на улице Луначарского, ведущей к Парку Победы. Некоторые россияне имеют право на бесплатное протезирование зубов. Эта мера поддержки действует на федеральном уровне для отдельных категорий граждан, пишет газета.ру. В числе тех, кто может воспользоваться этой льготой, в частности, герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов славы и трудовой славы, некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Так, например, военным пенсионерам мера поддержки предоставляется при выслуге от 20 лет и увольнении по возрасту, состоянию здоровья или в соответствии с организационно-штатными мероприятиями. Кроме того, некоторым пациентам полагается внеочередное протезирование, например, при тяжелых заболеваниях, включая онкозаболевания челюстно-лицевой области. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
4: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-237-008-568-98.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме открывается выставка насекомых. Минобрнауки объявила о введении дня тишины при приеме в вузы. Эксперты назвали простой способ ускорить телевизор. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском музее-заповеднике открывается фотовыставка «Монстры травяных джунглей», в которой представлены снимки макрофотографа Олега Савицкого, пишет СМИ-44. Главные герои экспозиции – насекомые, которые под объективом макролинзы превращаются в фантастических существ. Макрофотография позволяет автору показать собственный взгляд на природу, а зрители смогут увидеть мир, который ежедневно находится под ногами, но остается невидимым для невооруженного глаза. Добиться выразительности и резкости деталей фотографу помогает метод фокус-стекинга – соединение от 40 до 100 отдельных снимков в одно финальное изображение. Эта техника требует огромного терпения и профессиональной работы со светом и оптикой, но именно она дает возможность рассмотреть каждую жилку крыла или фасетку глаза. Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 16:00 в Музее природы. Возрастное ограничение 0+. В приемной кампании 26-27 учебного года появится новый порядок поступления в российские университеты, пишут «Известия». Минобрнауки вводит день тишины. В дату публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Вместе с тем подать заявление через сайты вузов теперь нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельные заявления. Кроме того, изменились и условия поступления после колледжа. Раньше выпускники СПО часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. С этого же года это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в вузе. Экспресс-очистка кэш-памяти поможет быстро ускорить работу телевизора, пишет Лента.ру. По словам экспертов, кэш может накапливаться как в ходе работы самого телевизора, тогда его называют системным, так и из-за сторонних приложений. Быстрее всего память забивают стриминговые приложения, например, сервисы для просмотра видео или онлайн-кинотеатры. Во время работы они подгружают видео в память, чтобы обеспечить плавное воспроизведение. Как правило, для очистки кэша нужно зайти в настройки телевизора, выбрать раздел с параметрами хранилища и обнулить кэш-устройство. Кроме того, удалить кэш можно и через настройки каждого конкретного приложения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои хорошие. Поскольку короткая трудовая неделя, уже можно поздравить всех с наступающей пятницей. Ну а сегодня четверг, 14 мая. Меня зовут Андрей Шмурай, и настало время сыграть в «Угадай фильм». Правила не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. И традицию нарушать, конечно же, не будем, поскольку четверг, сегодня мультяшная загадка. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Так, это наши, а это ваши.
3: Ты спас его. Папа, он спас наше яйцо.
4: Я не забуду этого, Тото. Не зря ты наш вожак.
2: А мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
1: Если это кому-нибудь поможет, дам небольшую подсказку. Дело происходит в Антарктиде. Друзья, если вспомнили название этого мультика, звоните 325-696, код города 812. В качестве подарка для победителя вновь приготовили фирменный шопер от Радио Ваня. Всем удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
5: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
6: Здравствуйте, Ксения.
7: Привет, классно выглядишь.
6: Я знаю, спасибо.
5: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
6: Что расскажу?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Очереди бесят и гостей, и персонал.
5: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
4: Долго внедрять?
5: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
4: А доплаты?
5: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
8: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: фильм.
1: Дорогие мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Четверг сегодня загадывали мультик. Дозвонилась к нам Александра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Откуда пожаловали, Александра?
2: Из Великого Новгорода.
1: Отлично, соседи наши. Как там у вас погодка?
2: Да. Ну, сегодня неплохо. С утра немножко испугала погодка, а сейчас уже все прекрасно.
1: Вот как под копирку, Александра. В Петербурге тоже мне с утра не понравилось, а сейчас светит яркое солнце. Это здорово. Да, прежде чем вы мультик назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Так, это наши, а это ваши.
4: Ты спас его, папа, он спас наше яйцо.
5: Я не забуду этого, Тото, не зря ты наш вожак.
3: А мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
1: Итак, Александра, как же называется этот мультфильм?
2: «Приключения пингвиненка Лоло».
0: Угадал!
1: «Приключения пингвиненка Лоло». Сразу вспомнили?
2: Да, вспомнила. Немножко, ну, помню вот именно вот этих вот пингвинят, помню, что о них, немножко не совсем четко помню сюжет. Ну, потому что очень давно это было. В детстве смотрела, любила этот мультик. Вот.
1: А деткам-то не показывали?
2: А еще нет, еще не успела.
1: Надо показать обязательно. Очень-очень добрый мультик. Вы знаете, я как вспомню, сам всегда плачу, потому что, ну, дочка у меня плакала, когда маленькая смотрела. Это сущая правда, очень-очень душевный мультик. Пингвины, они вообще ведь как мы, да, практически? Они же на двух лапах ходят, Александра.
2: Да.

0: Да, только верно. Они птицы, несмотря, правда, на то, что они птицы, они не летают.
1: Да.
0: Зато ныряют как? 36 километров под водой жмут скорость. 36 километров в час. Обалдеть вообще.
1: Круто.
0: Это классные, конечно, птицы. Александра, от всей души вас поздравляем. Спасибо, что знаете этот чудесный мультик. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня, так что ждите от нас посылочку.
1: Ура, спасибо большое. Спасибо.
0: Приветики будут?
1: Приветики коллегам своим передаю приветик.
0: Коллеги, вам привет от Александры и от всех, кто слушает Радио Ваня, ну и, естественно, от вашего покорного слуги. Спасибо за звонок, спасибо. Хорошего дня.
1: Спасибо, да. Спасибо, до свидания.
2: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
9: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дома.

0: 12 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня!

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 14 мая, интересный праздник, День смешных нелепиц. Нелепица, если вы не в курсе, это такая выдуманная смешная история, рассказывающая о событиях, которые никогда не могли произойти в реальной жизни. В этот праздник принято рассказывать детям и взрослым не только нелепицы, но и реальные забавные истории. Также принято перечитывать классиков детской литературы, которые часто писали нелепицы в стихотворной форме. На эту нелепую тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Праздник появился в 2015 году как неформальная инициатива группы художников и писателей из Канады. Цель – напомнить людям о важности спонтанности и умения смеяться над несовершенствами жизни.
0: Четвертое место.
1: Как и у многих праздников, у Дня смешных нелепиц есть свой символ, а это розовый фламинго в шляпе-цилиндре – образ, сочетающий элегантность и абсурд.
0: Третье место.
1: В этот день по традиции участникам предлагается нарушать привычные нормы, носить носки разной расцветки, писать стихи и случайных слов, устраивать чаепитие с участием плюшевых медведей.
0: Второе место.
1: Популярна традиция нелепого челленджа, когда люди выкладывают в соцсети видео с нелогичными действиями. Например, кормят голубей под музыку в стиле техно или пытаются читать книгу вверх ногами. Победители получают призы за самую оригинальную идею.
0: Первое место.
1: Нелепицы развивают воображение, расширяют кругозор, демонстрируют нестандартный подход к осмыслению жизни. С помощью рифмованных перевертышей и путаниц дети развивают память, фантазию и чувство юмора.
0: Великолепная пятерка. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут построить дом за счет маткапитала. Россиянам рассказали, как защитить урожай при заморозках. Эксперты назвали самый эффективный метод борьбы со стрессом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичам рассказали, как использовать средства маткапитала для строительства или реконструкции жилого дома, пишет администрация города. В случае принятия решения о строительстве или реконструкции дома, маткапитал выплачивается двумя частями. Первая часть, не превышающая 50% от общего размера, выдается после получения соответствующих документов. Оставшаяся часть средств выплачивается после получения в органе местного самоуправления акта освидетельствования проведения работ по строительству либо реконструкции дома. Для выдачи акта сотрудниками администрации города будет проведен осмотр строящегося объекта для подтверждения выполнения работ по строительству фундамента, стены, кровли дома. Направить заявление о выдаче акта можно в электронном виде через портал госуслуг. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, как защитить урожай во время заморозков, пишут «Известия». Специалист отметил, что главной опасностью для дачников остаются заморозки, которые возможны вплоть до середины июня. При этом, по его словам, холодостойким культурам вроде моркови, свеклы, лука и капусты похолодание не страшно. Теплолюбивое растение специалист советует высаживать в теплице и дополнительно укрывать, например, пластиковыми бутылками. Туманов также отметил, что ранняя высадка обычно позволяет получить более богатый и вкусный урожай. Физическая активность помогает мозгу иначе обрабатывать негативные переживания и снижает эмоциональный стресс, пишет газета РУ. Эксперты отмечают, что даже одна тренировка способна временно изменить работу сразу нескольких когнитивных систем. Во время физнагрузки внимание переключается с тревожных мыслей на движение и внешние стимулы. Одновременно активируются и зоны мозга, которые связаны с самоконтролем и гибкостью мышления. Кроме того, физическая активность помогает ослаблять влияние негативных воспоминаний. Особенно эффективно это происходит при сложных упражнениях, требующих координации и концентрации внимания. Еще один механизм связан с системой вознаграждения. Умеренные аэробные нагрузки стимулируют выработку дофамина. Это помогает переключить мозг из состояния тревожного ожидания в более активный и позитивный режим. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлин, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Люби меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
0: Радио Ваня. Весенний.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я лично эту картину начал смотреть из-за громких имен. Сэмюэль Л. Джексон, Кристина Ричи и Джастин Тимберлейк. По-моему, этого более чем достаточно. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Стон черной змеи». От немолодого фермера, которого и играет Сэмюэль Л. Джексон, уходит жена. Однажды он находит девушку, которая лежала на дороге без сознания. Оказав ей первую помощь, он узнает, что его новая знакомая, скажем так, девушка с некими психическими проблемами. И вот он решает помочь ей избавиться от недуга весьма необычным способом. А каким, я говорить не буду.

0: не буду, потому что вдруг кто-нибудь еще не видел эту картину. А это уже, извините, спойлер. Невероятное по подаче и идее кино получилось. Классический сюжет о двух одиноких, кардинально непохожих и страдающих людях, который подается в весьма необычном ключе. И при том, что это драма, смотрится она достаточно легко, хотя сама тема тут, безусловно, не из легких. Режиссеру ставлю высшую оценку. Вот бы всем так снимать. Кино на вечер. «Стон черной змеи». Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине.

яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Иногда, наблюдая за своим домашним котиком, думаю, а ведь действительно, может быть, они внеземного происхождения. Иногда, друзья мои, за пугающими переживаниями не нужно никуда далеко ходить. Один человек рассказал о том, что его напугало. Он как-то вышел из душа и кинул случайный взгляд в зеркало и увидел за спиной таинственную фигуру. Как это часто бывает, она тут же исчезла. Но спустя несколько минут кот нашего героя вскочил с кровати и уставился на стену, на которой не было абсолютно ничего интересного. Какие предположения? Да, потусторонний гость никуда не делся, он просто стал невидимым. Вернее, видимым, но лишь коту. Ничуть не сомневаясь в том, что кошки острее, чем мы, воспринимают паранормальную активность. Скептики, правда, тоже находятся. Они говорят, что фигура за плечом просто померещилась нашему герою, а кошки еще те чудаки, поведение которых иногда является куда более странным, чем паранормальное явление. Это правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Они на дрейфе.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области завершается подготовка к всероссийской велогонке. В Минпросвещении рассказали, как организовать летние каникулы ребенком. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области завершается подготовка к всероссийской велогонке, пишет администрация города. По предварительной информации, на мероприятии уже зарегистрировались более 500 человек из разных регионов страны. В этом году впервые в истории она пройдет по городам Золотого кольца. Откроет фестиваль «Большой праздник в Костроме». Его спортивная часть – велогонка в Нерехте и велофестиваль по историческим улицам Костромы. Также гостей праздника ждут гастрофестиваль, экскурсионный забег «Мозаичные зайцы» и концертная программа. После Костромы этапы велогонки проследуют через Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Велогонка пройдет 16 мая в 10 часов утра. Ее финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Подать заявку на участие костромичи могут на официальном сайте велогонка.рф. Во время летних каникул важно не перегружать ребенка развивающими занятиями, стараться проводить время всей семьей, а также не забывать о режиме его сна, пишет газета.ру. По словам эксперта, при организации летнего отдыха в первую очередь стоит запланировать большие дела, такие как путешествие на море или поездка в деревню. После этого рекомендуется отметить в календаре события по месяцам и на каждый день. При этом важно оставить свободные окна для спонтанных занятий, таких как настольные игры и совместное чтение. Кроме того, во время каникул важно придерживаться режима сна, отмечают они. Продолжительность на ребенка от 3 до 5 лет должна составлять около 11-12 часов, из которых 2 приходятся на день. Ребенку в возрасте от 5 до 7 лет следует выделить на ночной отдых 10 часов, а на дневной от полутора. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
4: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
6: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Радио Ваня. Ближе и родней.

хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Да, не всех наших героев мы еще знаем в лицо. Поп-исполнительница Юлианна Караулова рассказала о курьезе.

0: серьезных случаях из повседневной жизни за пределами сцены и без камер. Юлианна проходила досмотр в аэропорту, и девушка, которая проводила досмотр, говорит: «Ну я вас откуда-то знаю, вы же какая-то знаменитость». Что должна была ответить Юлианна в таком случае? «Да, я какая-то знаменитость», — с улыбкой поинтересовалась Караулова. Исполнительница хитов «Ты не такой» и «Внеорбитная» уточнила, что инспектор по досмотру продолжила расспрашивать, как ее зовут, поскольку никак не могла узнать певицу. Юлианна Караулова пояснила, что в подобных ситуациях испытывает жуткую неловкость и хочется под землю провалиться. Однако сразу после того, как артистка представилась, она поняла, что ее собеседница так и не смогла вспомнить, откуда она знает это лицо. Наверное, мучается до сих пор.
1: Звездный час. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Дженнифер Лопес опубликовала в личном блоге видео без макияжа и перед сном. Певица рассказала подписчикам, чем объясняется идеальное состояние ее кожи в 56 лет. По словам звезды, дело не в природных данных, а в последовательности действий. Красивая кожа – это не то, что получается само собой, не то, что ты получаешь просто так. Это то, что ты создаешь каждый день, пояснила Дженнифер. Артистка добавила, что каждый ее вечер без исключения проходит через несколько шагов ухода за лицом. Среди этих этапов очищение, нанесение сыворотки, крема для глаз, увлажняющего крема, бальзама и средства для кожи шеи. А через 10 часов я встану и повторю все заново, заключила Лопес. Основу ежедневного ритуала знаменитости составляет ее собственная линия косметики, в которой центральным ингредиентом выступает оливковое масло. Мама всегда говорила, что оно лечит все. Это секрет, которым я пользовалась долгие годы, поэтому это действительно работает, призналась певица. Помимо этого, певица принципиально не ложится спать с макияжем, всегда умывается после тренировки и считает солнцезащитный крем обязательным условием здоровой кожи вне зависимости от возраста. Милые дамы, пользуйтесь косметической линией Дженнифер Лопес и берите на заметку ее советы.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Реклама.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой.
7: 770908.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области начался ремонт улиц в честь героев Великой Отечественной войны. Россиянам напомнили о праве на бесплатное протезирование зубов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области обновляют участки у мемориалов и улиц в честь героев Великой Отечественной войны, пишет Кострома Тудей. Так, например, в Галическом округе планируют отремонтировать 11 километров дороги Степанова-Буй. Трасса проходит рядом с село Туровское, где расположен памятник военным, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ряде районов и округов отремонтируют улицы, названные в честь героев, удостоенных звания Героя Советского Союза. В Антропове участок улицы имени майора Виталия Белоусова. В Кадые участок улицы, названный в честь командира танковой роты Михаила Четвертного. А в Макарьеве работы запланированы на улице Володина, увековечившей память гвардии капитана Александра Володина. Вместе с тем в Чухламе пройдет ремонт на улицах Советской, Октября. В Кады обновят улицу Центральная, а в Судиславле работы планируют на улице Луначарского, ведущей к Парку Победы. Некоторые россияне имеют право на бесплатное протезирование зубов. Эта мера поддержки действует на федеральном уровне для отдельных категорий граждан, пишет газета.ру. В числе тех, кто может воспользоваться этой льготой, в частности, герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов славы и трудовой славы, некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Так, например, военным пенсионерам мера поддержки предоставляется при выслуге от 20 лет и увольнении по возрасту, состоянию здоровья или в соответствии с организационно-штатными мероприятиями. Кроме того, некоторым пациентам полагается внеочередное протезирование, например, при тяжелых заболеваниях, включая онкозаболевания челюстно-лицевой области. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
3: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькая семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.
1: Реклама.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
7: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны у ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио.

0: твои мечты.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Сегодня 14 мая, интересный праздник, День смешных нелепиц. Нелепица, если вы не в курсе, это такая выдуманная смешная история, рассказывающая о событиях, которые никогда не могли произойти в реальной жизни. В этот праздник принято рассказывать детям и взрослым не только нелепицы, но и реальные забавные истории. Также принято перечитывать классиков детской литературы, которые часто писали нелепицы в стихотворной форме. На эту нелепую тему наш сегодняшний хит-парад.
1: Пятое место.
2: Праздник появился в 2015 году как неформальная инициатива группы художников и писателей из Канады. Цель – напомнить людям о важности спонтанности и умения смеяться над несовершенствами жизни.
1: Четвертое место.
2: Как и у многих праздников, у Дня смешных нелепиц есть свой символ, а это розовый фламинго в шляпе-цилиндре – образ, сочетающий элегантность и абсурд.
1: Третье место.
2: В этот день по традиции участникам предлагается нарушать привычные нормы, носить носки разной расцветки, писать стихи и случайных слов устраивать чаепитие с участием плюшевых медведей.
1: Второе место.
2: Популярна традиция нелепого челленджа, когда люди выкладывают в соцсети видео с нелогичными действиями. Например, кормят голубей под музыку в стиле техно или пытаются читать книгу вверх ногами. Победители получают призы за самую оригинальную идею.
1: Первое место.
2: Нелепицы развивают воображение, расширяют кругозор, демонстрируют нестандартный подход к осмыслению жизни. С помощью рифмованных перевертышей и путаниц дети развивают память, фантазию и чувство юмора.
1: Великолепная пятерка. Радио Ваня на

0: давно. Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! И это наша рубрика об отношениях. Сегодня вновь речь пойдет об измене. Какими дотошными бывают супруги? И не напрасно. Недавно в частную детективную фирму в Таиланде обратилась одна женщина, которая заявила, что муж ей изменяет, и нужно собрать доказательства для бракоразводного процесса. Детективы вообще были люди искушенные, но в данном случае они посчитали дело удивительным. Когда у клиентки спросили, что именно послужило поводом для подозрений, она ответила, что изменился запах одежды мужа. Дело в том, что за долгие годы, и это неудивительно, дама успела привыкнуть к тому, как пахнет его одежда. И вот теперь аромат совсем не похож на прежний. Впрочем, детективы удивлялись недолго и приступили к работе. Они начали слежку за супругом, который и впрямь оказался неверным мужчиной. Клиентка получила нужные доказательства и обратилась теперь уже к адвокату по разводам. Мог бы иметь для таких дел, как говорится, спецодежду. Но это шутка, друзья мои. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Радио Ваня.
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: 30 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
4: Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в 3 года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективам с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского освидетельствования. Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». В рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска. В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура по кличке Шелли, пишет Daily Mail. Сотрудники зоопарка надели праздничные колпаки и приготовили для именинницы особый торт. Этот юбилей – огромная редкость. В дикой природе на Мадагаскаре красные лемуры живут всего 15-20 лет. Даже в неволе достичь 30 лет удается единицам. Шелли считается самой старой представительницей своего вида в Великобритании и 7-й по возрасту в мире. При этом красные лемуры – вид, находящийся на грани исчезновения, а их популяция продолжает сокращаться. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
3: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Янцзине будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзинь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета, и с двух сторон окружен горами, склоны и ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я лично эту картину начал смотреть из-за громких имен. Сэмюэль Л. Джексон, Кристина Ричи и Джастин Тимберлейк. По-моему, этого более чем достаточно. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Стон черной змеи». От немолодого фермера, которого и играет Сэмюэль Л. Джексон, уходит жена. Однажды он находит девушку, которая лежала на дороге без сознания. Оказав ей первую помощь, он узнает, что его новая знакомая, скажем так, девушка с некими психическими проблемами. И вот он решает помочь ей избавиться от недуга весьма необычным способом. А каким, я говорить не буду, потому что вдруг кто-нибудь еще не видел эту картину. А это уже, извините, спойлер. Невероятная по подаче и идее кино получилось. Классический сюжет о двух одиноких, кардинально непохожих и страдающих людях, который подается в весьма необычном ключе. И при том, что это драма, смотрится она достаточно легко, хотя сама тема тут, безусловно, не из легких. Режиссеру ставлю высшую оценку. Вот бы всем так снимать. Кино на вечер. «Стон черной змеи». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Иногда, наблюдая за своим домашним котиком, думаю, а ведь действительно, может быть, они внеземного происхождения. Иногда, друзья мои, за пугающими переживаниями не нужно никуда далеко ходить. Один человек рассказал о том, что его напугало. Он как-то вышел из душа и кинул случайный взгляд в зеркало и увидел за спиной таинственную фигуру. Как это часто бывает, она тут же исчезла. Но спустя несколько минут кот нашего героя вскочил с кровати и уставился на стену, на которой не было абсолютно ничего интересного. Какие предположения? Да, потусторонний гость никуда не делся, он просто стал невидимым. Вернее, видимым, но лишь коту. Ничуть не сомневаясь в том, что кошки острее, чем мы, воспринимают паранормальную активность. Скептики, правда, тоже находятся. Они говорят, что фигура за плечом просто померещилась нашему герою, а кошки еще те чудаки, поведение которых иногда является куда более странным, чем паранормальное явление. Это правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
5: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Досрочный этап ЕГЭ прошел штатно, без серьезных сбоев. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос в студии. Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап единого госэкзамена прошел штатно, без серьезных сбоев. Об этом сообщает ТАСС. Накануне член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко, рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдавать этот предмет. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. На пресс-конференции, приуроченной к началу первого конкурса «Семейная столица России», об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он пояснил, что пересмотр касается отказов в предоставлении единого пособия многодетным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум более чем на 10%. Его цитирует РИА Новости, отмечая, что с 22 мая социальный фонд начнет вести пересмотр отказов в активном режиме. И в завершении выпуска. Самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика. Их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны у ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: весне.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Йога, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Ваня. Радио Ваня.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Челябинска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Она рано встанет, свой растрепанный вид поменять на телеэкране. Кто-то снова.
2: This sound is processed by Stereo Tool.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

Яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Писать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отравняв нас опять местами, что...

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня, Радио Ваня.
3: Без тебя жизнь.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!